0: Підтримує подальший рух України в межах чинного процесу розширення ЄС. Водночас в Естонії закликали блок відкрити усі 6 переговорних кластерів для України та Молдови вже до червневого саміту. Європейські партнери наголошують, що подальше просування України до членства має базуватись на виконанні необхідних умов і реформ. Ну і на сам кінець президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку місто-рятівник 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Джермен. Як повідомили в офісі президента, нагороду надали на підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднені на сайті глави держави. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, вітаю вас в ефірі. Привітаю вас в ефірі.
3: Да, приветствую, доброе утро.
2: Слушайте, ну, я хочу, конечно, начать с последнего такого события, которое, как мне кажется, выглядит максимально унизительным. Это значит тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио должен был выслушивать, как так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров звонил ему, угрожал, значит, системными ударами по Киеву. Более того, советовал эвакуировать американское посольство, ну, просто потому что, знаете, мы тут сейчас такое будем делать, что нужно срочно вывозить американских дипломатов. Лавров сказал, что в ответ на террористические атаки Украины против мирного населения и гражданских объектов на российской территории, это, конечно, уже смешно, вооруженные силы РФ приступают к системным и последовательным ударам по Киеву. Значит, целями станут объекты, используемые для нужд ВСУ, центры принятия решений. Тут просто хочется напомнить, что вот тот массированный обстрел, который пережил Киев 24 мая, в принципе, ограничился тем, что у нас сожгли Лукьяновский рынок, рядом торговый центр. Я вот непосредственно на Подоле видел, как ракеты ударили по зданию ДСНС. Это там, где, собственно, находятся, ну, вот, те, кто в первую очередь приезжают на места российских ударов. В кофейнях повыносило окна. Понятно, что сотни квартир остались без окон, без дверей. Ну, в общем, это то, что называется центрами принятия решений в российском варианте. Но мы видим то, что в США к этому так спокойно относятся. И мне кажется, суперимпотентская была реплика Марко Рубио. Он сейчас находится в Индии. Журналисты, конечно же, у него спросили о том, ну, в смысле, что он там услышал, какая будет реакция. Ну, и вот Рубио, это цитата агентства АФП, он сказал так: «Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения заключается в постоянной угрозе эскалации». Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, ну, то есть, вот, понимаете, тут как бы все одинаково, украинские удары, российские, это напоминание о том, почему это ужасная война. Как вам такая вся ситуация?
3: Ну, вы же про моральную сторону спрашиваете. Моральная сторона же не применима государством. Ну, международной политики. Вот. Ну, когда Байден или кто-то говорили там всякие красивые слова, они говорили не потому, что им, ну, жалко Украину или так далее, но потому что такая была политическая повестка тогда американская. Им же не мешало там, например, не знаю, выходить из Афганистана, и чтобы люди там с самолетов падали, вот это все и так далее. Потому что тогда была такая цель политическая. Вот. Ну, всегда, знаете, кстати, вот маркером, якорем, фундаментом вот таким вещам для понимания, ну, для человека, который не политик, не политолог, не аналитик, прости господи, не во всем этом не варится, да, то, что называется это, как его, другое, там Орвелла просто было про это интересно, но я сейчас не хочется в это уходить, поэтому вернусь обратно. Короче, фундаментом, якорем. Петр Павел, вот, без иронии, друг Украины, говорил: мы помогаем Украине,

Не ради Украины. Чехия, которая сделала много для Украины. Ради нас, европейцев, и нашего уровня жизни. Или образа. Я точно не помню, или образ, или а, образа. И нашего образа жизни. Как не началась война, не надо было умирать, сохранить Европу. Это говорит вот человек, который приезжал в Киев, который всегда лоббировал Украину, поддерживал ее. Чехия, которая организовывала там это все и так далее. Так это Чехия, которая вот в Европе. Вот. Она такая, что вы хотите от американцев слышать? А почему руководство Чили не осудило, например? Наверное, руководство Чили, пофиг. Кто с кем-то воюет. В Судане постоянно кто-то кого-то режет, например. Ну, Украина ж не выступает с какими-то заявлениями. Я думаю, если взять украинского чиновника, спросить его, что он думает, что происходит в Судане, он скажет, ну, ему пофиг. Что-то там происходит, кто-то кого-то режет и так далее. Абсолютно нормальная реакция, что это не укор украинскому чиновнику. И даже украинскому гражданину. Если вы среди Киева возьмете человека и спросите его, знаете, там в Судане где-то перерезали кого-то, где-то куда-то. Скажет, ну да, постоянно. Ну, люди постоянно режут кого-то. Нету на планете года, чтобы не было где-то войны. То есть постоянно где-то кто-то режет. И всех жалеть, у вас слез не хватит, чтобы всех жалеть. Это невозможно физически. Вот. Кто жалеет всех, тот лицемер. Тут же не жалеет никого. А, ну, просто сейчас повестка американцев не это, не жалеть Украину, вот они не жалеют Украину, вот и все. То есть, почему ожидания, что они должны осудить? Потому что они когда-то на них нахлобучили роль полицейского мирового, а если они никогда не были мировым полицейским? Вот. А если они были мировым рэкетиром, например? Почему мировой полицейский? Они когда-то на себя сами делали такой этот, ну, ярлык? Нет. Борьба с коммунизмом была, то, что вот это вот советским влиянием, советским блоком, это было. Это было, да. Здесь они выступали как светочи, это все. Но не полицейские. Полицейские – это на них. Вот аналитики поставили, что вот они как доминирующая сила держат баланс. Ну, а какой баланс? В угоду кого? В угоду кому? Во-первых. А во-вторых, они же вот своей стратегической этой вот... в стратегической программе нас безопасности, недавно, в прошлом году опубликованной, сказали, что они отказываются от этой роли там, мирового арбитра какого-то и так далее, а занимаются только своим полушарием.

что жалко украинцев, не жалко. Ну, хексит плевают на украинцев. Я думаю, как и украинцам плевать на хексит, это как бы это обоюдно. Вот. И поэтому не понимаю, почему Трубе так ожидается. Они, ну, это ж, Америка же не спасители Украины, они же не защитники Украины, они не защитники, там, не знаю, сторон в несправедливых войнах, вот, которые она тут. Чем, ну, на них такой, опять же, на них такой ставили такую роль иногда, нет, извне. Но они такими никогда не являлись. Вот, ну, никогда не являлись, а если тем более сейчас не являются, а сейчас они даже это агрессивно декларируют. То есть они сами выпускают бюллетени, говорят, все, только наше полушарие. Да и то, что только наше полушарие? Кормить там обездоленных и помогать? Нет, они хряпут по лодочкам, топят всех подряд, в перемешку, там, рыбаков и этих, как его, и наркобарык. Вот. Они же не говорят, давайте сейчас гуманитарку всем там в Латинской Америке раздадим, потому что это наше полушарие. Да, ну не нужно так думать про американцев. Это только потом люди, ну, люди расстраиваются. Они думают, что американцы какие-то добрые, хорошие ребята, супермены такие. А потом они куда-то не пришли кому-то помочь, и все. И это, ну, все. Институты международные не работают. Все эти договоренности после Второй мировой войны, которые были для баланса сил, не работают. Все, все по новой перезапускается. Америка – это просто государство с самой сильной

0: и где Европа. Вот. Ну, так это же вы будете с американцами иметь дело только, ну, из ваших интересов. Вот. А не потому, что какие-то хорошие ребята. Да не хорошие ребята, просто это. Вот. Типа, ну, куда, зачем? Ну, очевидно, что не осудил. Это же не их интерес сейчас. Вот. Если бы это был их интерес, например, их интерес был сейчас максимально бы клевать Россию, то да, они осудили бы. Вот. Но их сейчас не интерес клевать Россию, поэтому они не осудили. Вот. Ну, с точки зрения Америки, которая всем земным шаром занимается, для них, ну, что Судан, что Украина, это одно и то же. Вот. Они их не осудили там, что Судане кого-то перерезали где-то. Вот здесь это, вот, ну, типа, тут ничего нового нет.
1: Не, ну, с другой стороны, знаете, по логике все-таки можно было бы услышать, что, знаете, не России и не их министру указывать США, выводить ли им дипломатических своих сотрудников из Киева, да, вывозить им. Ну, мне кажется, как минимум это...
0: Ну, я не слышал этот разговор, вот. Я не слышал этот разговор, ну, то есть, это указал или рекомендовал, или сказал, или так далее, вот. Ну, понятно, что нет, ну, такая... Не знаю, мы по кругу ходим постоянно, я постоянно повторяю. То есть, вот если вы, опять же, если хотите с вождем, ну, племени дикарей вот, взаимодействовать, вы будете терпеть его вот, повадки. Ну, как ну, Грейбер в «Дюне» так писал, помните, Стилгер, вот вождь Фрименов пришел, когда герцогу лет, он плюнул ему, потому что вот у них так, да. Вот. Герцог не сказал, что его на месте там, вот, порубить вот, охране. Вот. Ну, окей, это такое вот у них обычай. У них плюнуть это большое уважение и так далее. Ну, тут вот эти вот белые дикари из России, вот они что-то там начинают хвастаться, танцевать, вот, короче, и трясти копьем передо мной. Ну, видимо, вот такой вот это, да. Вот. Ну, как вот Герберт хорошо, да, Герберт хорошо показал, это, что вот герцог снисходительно, как сильная сторона отнесся к Стилгеру, потому что его цель была все-таки с Фрименами взаимодействовать и найти какой-то общий язык. А значит, терпеть их повадки, вот, и обычаи, что угодно, и так далее. Вот такой же подход у американцев. Ко всем так, кстати, и к Израилю, ко всем, и в Индо-Тихоокеанском регионе, вот, всевозможно, там, от Вьетнамов до Южных Корей, Тайваня. Видели, как Трамп, например, про Тайвань говорил, вот эти все штуки, и так далее. Ну, Тайвань нужен, опять же, это не дело в том, что Трамп плохой, как вот, и так далее. Тайвань конкретно это чипы. Если бы, например, там какой-нибудь Мао, у него были бы инструменты, Мао Цзэдун, у него были бы инструменты еще в 50-е годы штурмануть остров, когда они никакие чипы не производили, да всем плевать было бы. Ну, Гоминьдан, да, там вот штурманули. Просто они же его не взяли, потому что не могли. Ну, что как Китай. Китай в 50-е годы. У них не было просто возможности реально штурмануть остров. Вот. Но если бы у него такие возможности были, да, попаданцы ему закидывают современное оружие туда, Мао Цзэдуну. Да всем плевать было бы, американцы было бы плевать, что сделали с Тайванем. Что там произошло? Одни китайцы порезали других китайцев. Они до этого вон себя резали на самом континенте. Это всем особо плевать было. Там американцы пытались вот тоже опять свои интересы вот, подкидывали Гоминьдану. Потом бросили Гоминьдан. Почему, кстати, он оказался на острове Тайвань? Американцы, здрасте. Вот. Ну, то есть, ну, ничего вообще нового нет. Абсолютно типично, абсолютно нормально. Вот. Увы. Тут у меня в чем проблема, мне кажется. Секунду, я Дэну закончу. Я еще в 22 году не обращал на это внимание, но как бы такие вещи не озвучивают. Я же не скажу это в эфире, знаете, когда я где-то в эфире меня спрашивали мнение. Американцы слили очень много сладкой патоки. Байден красивые слова говорил, такие там выступал, это все. И в какой-то момент реально, ну, люди, которые не интересовались никогда политикой, особенно, ну, реал-политики, не до конца выкупали вот... как оно в реале происходит, вот. Они думали, что это ну, искренне, вот, ну, вот такая вот несправедливая война, и вот это, допустим, американцы, они искренне, американцы, я имею в виду элита, этот, верхушка американская, вот, они, им больно, как бы, они от этого страдают. Вот. Ну, вот, да, война, вот удары, да, всякие штуки, ну, там, Камала Харрис, тот же Байден, они просто живут все, например, да, там, остальные, вот. Ну, что они что-то делают, какие-то фонды, не знаю, что-нибудь как-то для Украины. Вот. Нет, мы, кстати, ошибаюсь, может быть. Может, там Байден может переводить какие-то деньги большие Украине. Вот. Не знаю, по-моему, нет, я не слышал. Вот. То есть, все, роль отыграл, ушел как бы, на покой, уже старенький. Там же, понимаете, когда у них дебаты в Америке и выступают с вот этой, там же есть проукраинское лобби мощное, как бы, вот, и в том числе то есть выступают сенаторы проукраинские, они всегда подчеркивают.

0: что с точки зрения это интерес США. Интерес США, не унижаться перед Россией, вот это вот Россия как часть Китая, оси, да, Китай, Иран, это все. Они же не говорят, потому что, ну, давайте, ну, потому что мы какие-то добрые, милосердие. Они же всегда, и республиканцы, и демократы говорят, ну, это наш интерес, интерес США. Я тоже, кстати, так считаю, я про это много писал и говорил, что, ну, американцы должны все-таки здесь... быть максимально с Украиной и выбросить эту идиотскую такую вот эту маячню, пытаться себе Россию забрать. Вот, ну, потому что, ну, это опять большая тема, ну, в плане ничего не хочется в это уходить. Вот. Плюс она довольно гиблая. Вот, мне сложно представить, что Китай так просто Россию отдает, вот, в объятия американцам. Вот, ну, где я, где они, вот у них там свои планы.
1: Слушайте, ну, с одной стороны, мы действительно помним раздражение всех украинцев во время президентства Байдена, который, правда, говорил много приятных слов, но при этом очень мало, ну, скажем так, брал слишком большие паузы для того, чтобы поставить Украине то вооружение, которое ей было необходимо. С другой стороны...
0: Ну да, да, да, да, да, извиняюсь, перебиваю, да, да, дофигища сладкая патоки, приятных слов, да, 30 абрамсов.
1: Но с другой стороны, тут я уже процитирую Дмитрия Кулебу, который тогда работал министром иностранных дел, у меня в эфире, он рассказывал о том, что, слушайте, ну, все равно мы можем как угодно, значит, критиковать Байдена, но ничего подобного в истории отношений США и Украины, ну, в смысле, в плане вооружения и поддержки, мы не видели, кроме как в его время. Но давайте вернемся, все-таки вот к этой всей истории с Лавровым. На самом деле, подобные вещи мы видели. Ну, кроме того, что там типа, что они собираются прикончить Киев там и так далее. Это уже мы много-много раз слышали. Очевидно, что это тут ничего нового. Но мы видели вот эти вспышки такие истерические. Я вспомню как минимум две. Если помните, когда вот уже было близко к тому, чтобы украинские военные освободили Херсон, там сразу был звонок от Шойгу, он тогда был министром еще обороны, и он там, значит, что-то там кричал американцам, не только американцам, он позвонил европейцам, американцам, всем, что, значит, грязную бомбу сейчас собирается Украина использовать, что-то какую-то мы ядерную бомбу где-то собрали, не знаю, в Чернобыле, сейчас мы ее, значит, будем бросать. Это был момент для того, чтобы, ну, как-то остановить, видимо, наше наступление. Второй совсем недавний пример, это была эта прекрасная истерика о том, что мы, значит, ударили по резиденции Путина, все, конец, Путин едва там остался жив, дронами мы его, значит, атаковали. Это тоже было для того, чтобы, ну, скажем, остановить такой позитивный трек в плане переговоров. Оба раза все-таки мы видели то, что Штаты реагировали скептически, ну, или, скажем так, после паузы, как было с Трампом, который сказал сначала, ну, да-да-да, бить вот это по Путину, президенции плохо, все-таки дальше мы видели, что, смотрите, ребята, мы, значит,
0: у нас есть разведка. Разведка была американская.
1: Да, у нас есть разведка.
0: Сказали, да, так нет, это просто объективное наблюдение, сказали, нет, мы не видели, ну, удара по резиденции.
1: Ну вот, теперь, конечно, большой вопрос, к чему вся эта история приведет с тем, что, ну вот снова Лавров выполняет вот ту самую функцию Шойгу до того. Мне кажется, про резиденцию это он, значит, звонил, рассказывал, что все, конец, все сорвано и так далее. Короче, это интересно. Но я тут хочу, вот вы говорили о том, что вы не аналитик и не политолог, а я процитирую сейчас как раз украинского политолога и аналитика. Есть такой Вадим Денисенко, он так глубоко изучает процессы на территории России. Вот его точка зрения, всем коротко процитирую. Значит, он, ну, после, естественно, того обстрела и заявлений Лаврова написал так, что все, что сейчас происходит, часть плана россиян по принуждению к переговорам, принуждение к переговорам он в кавычки ставит, но все это окончательно превращается в театр для одного зрителя. Если весь 25-й год россияне играли спектакль для Трампа, сейчас окружение Путина играет спектакль для него самого. Ну и дальше он пишет, значит, что в основе этой логики лежит три аспекта. Да? Значит, психология самого Путина, понимающего, что его унизили, он должен ответить за унижение. Второе – желание понравиться ура-патриотам и части военных, которые все больше превращаются в оппозицию Путина. Ну, там суть в том, что они типа 4 года просят Путина бить по центрам принятия решений. И что такие удары были, но, опять, это мнение Вадима Денисенко, россияне все же не позволяли себе так бездумно и в таких количествах расходовать ракеты. Ну и последний, как он считает, аспект. На прошлой неделе Путин обратился к украинским военнослужащим с призывом сдаваться. Что-то мы такое слышали. Это говорит о тех иллюзиях, которые концентрируются в его голове и о том, ну, что ему доносит высшее военное руководство. Как вам такие выводы? Может ли это действительно быть, ну, театр для одного актера, у актера, одного зрителя, простите, и один зритель – это, собственно, Путин. Ну, то есть, вся эта история сейчас разворачивается для него.
0: Да, в чем вопрос?
1: Да нет, вопрос в том, что, ну, если он действительно хочет понравиться «Ура патриотам», то это означает, да, действительно, следующее, ну, не
0: я
1: знаю…
0: Я не думаю, что Путин хочет понравиться «Ура патриотам». Путин хочет остаться у власти. Для этого можно и «Ура патриотов», и «Пардон» на бутылку посадить, как бы, если надо. То есть, ну, дальше инструментарий просто. Все зависит, как бы, что конкретно сейчас надо. Вот. Да, поэтому вот.
1: То есть, вы не думаете, да, что «Ура патриоты», ну, хоть какую-то роль играют в том, как принимаются решения в России?
0: Как они могут играть? В чем они играют? Как?
1: Ну, есть этот фон, есть этот прекрасный фон, да, последнее из того, что мы видели, это вот такое определенное моральное разложение, да, вот они уже сами не верят в свою победу, у Украины
0: это
1: появились…
0: Это следствие, да, это следствие, вот то, что происходит объективно.
1: Окей, по поводу «Ура патриотов», среди тех вещей, которые мы увидели 24 мая, да, это, понятно, новое использование «Орешника». Из подтвержденного действительно «Орешник» ударил по Белой Церкви. Там эксперты в наших эфирах говорят, что, ну, возможно, что целью был ремонтный авиазавод, он там еще с советских времен, значит, находился. Точно так же, как и с ударом, например, по Днепру, когда били по Южмашу. Там рядом находится гаражный кооператив, и действительно там большая часть попала в этот, по этим гаражам. И возвращаясь к теме «Ура патриотов», что мы увидели, что они почему-то супер недовольны. Там прям супер саркастические комментарии. Да-да, типа, понимаем, мы там уничтожили, ликвидировали 10 натовских генералов, а можно и, может быть, и 20 натовских генералов. Понятно ли вам, ну, в чем разочарование? Казалось бы...
0: Ну, это не точное оружие, но «Орешник» не точно. Это прямо видно было. Там уже французские специалисты по ядерке, они уже разобрали, ну, засинтили, что этот... Ну, может, он просто не точный. Ну, не точный. Ну, не должен быть точным. Как бы. Это не точное оружие. Вот. Так у русских вообще проблема с точностью, с точным оружием. У них «Искандеры», они и так были, там большой вопрос был к их точности, реальной точности, а не на бумаге. А сейчас вот говорят, что-то там произошло, и у них еще больше точность отклонилась. То есть, там, качество сборки или... Короче, там... Есть отчеты, что с «Искандерами» все тоже стало грустнее. Вот, ну, «Орешник» не точный. И просто когда его в первый раз применили, ну, тогда русские обрадовались, потому что думали, что это, ну, как угроза. Было показано, что можно взять просто баллистической ракетой, вот, и которая в ядерном исполнении в следующий раз может быть. Ну, типа как. Ну, там как бы думающие головы, они еще при первом применении «Орешники» понимали, что это, ну, галиматья. Вот. А тут, ну, то есть, каждый раз ты применяешь 3 раза «Орешник», каждый раз. Он не точный, то есть, просто куда-то бьешь, куда-то туда, то теряется весь фактор, как бы, вот, устрашение, оружие устрашения, его, ну, устрашение в том, что ты его не применяешь. Вот, его не применяешь. Даже ни в каком исполнении. Вот. Враг знает, что оно у тебя есть. Американцы боялись ядерного оружия СССР и ядерной войны СССР, потому что СССР там взрывала какую-нибудь вот царь-бомбу вот у себя там на севере, на острове. Было известно, что оно есть. Вот. Но ты им не угрожаешь. Сдерживание – это понимание того, что если начнется, то это в обе стороны пойдет. Так работает сдерживание. А когда ты блефуешь, в конечном итоге твой блеф полностью вскрывается тем, что ты каждый раз вот, говоришь, но ничего не делаешь. Вот. А какие-то системы превращаются просто в рутину. Ну, просто там это первый раз, второй раз, третий раз. Ну, так тут это уже не сдерживание. Задается вопрос, а зачем тогда это было сделано? Зачем это бьют? Это же очень дорогое оружие. Зачем тратят так много денег и с нулевым эффектом, чтобы это просто вот куда-то там по гаражам прилетело? Ну, типа, какая цель? Вот. Опять же, когда это было один раз, тогда вот некоторые расценили, опять же, зетники, что это как бы намек. Можем ядерки запульнуть. Ну и... Вот и все.
1: Ну, кстати, из последней информации, которая была по поводу Орешника, там есть украинское издание Defense Express, они там даже как это померили, какого размера воронки, значит, этот Орешник создает. Ну, фактически там речь идет о том, что даже вот этой кинетической силы, да, вот эти болванки, когда они падают на землю, этого все равно недостаточно для того, чтобы там пробиться каким-то мифическим
0: бункером. Это не имеет значения. Это не имеет значения, они точны. Да какая разница, сколько вам что какие-то носят удары? Он не точный, это не точное оружие. Это он не точный. Какие вообще большинство систем, которыми они бьют, они не точные. Вот. С точностью вообще, кстати, большая проблема у Советского Союза была, потому что он отставал от Запада, от систем, от микроэлектроники. Многие вещи копировал американцев. Допустим, там знаменитый, да, ракета «Воздух-воздух», вот те же «Сайнвиндеры» знаменитые. Как раз Тайвань, кстати, тогда вот были воздушные бои между китайскими самолетами и тайваньскими, и ракета как раз «Сайнвиндера», очень прорывная для своего времени ракета, воздух-воздух, попала в крыло китайскому МИГу, но не разорвалась. И китайцы так получили эту суперракету на то время. Ну, Китай тогда был с Советским Союзом, они дружили. Вот, ее сразу вывезли в Советский Союз, эту ракету, где ее разобрали и реверс-инжинирингом сделали советский аналог. Вот. Не сами, а скопировали, повторили, ну и развивали. Вот, дальше. Там, ну, то есть, ну, у них тогда со всех этой вот их мощью и базой в этом плане все было хуже, чем у Запада, у американцев, всегда на несколько голов. Ну, а у России тем более, которая просто доедает советское наследие. Вот, ее российские системы – это советские системы, которые... где-то чуть-чуть подкручены, и то за счет западных компонентов. Какие компоненты в российских ракетах? Западные. Вот. Ну, какие-то, которые, да, для сборки нужны. Вот. Да. Поэтому дело не в том, насколько сильный Орешник, или какие болванки, или куда они. Вот. А в том, что просто неточные. Вот и все. Если они хотят поразить какую-то цель, они не могут поразить эту цель. Им. Ну, если это не какая-то площади, да, цель такое. Если она конкретная, точечная цель.
1: Игорь, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Перед цим хочу сказати, що от звернутися до наших слухачів, глядачів, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, те, що ми на Радіо НВ робимо, це важливо для країни та для вас особисто. Ви можете підтримати нас донатом. Ми запустили систему таких донатів. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua, оберіть зручну для вас суму, підтримайте команду Радіо НВ, яка вже більше 4 років працює для вас у режимі прямого ефіру. Нагадаю, говоримо ми з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
14: НВ дарує спецвипуск The Economist «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.com. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
15: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі.
16: Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Я хочу немножко вернуться в все-таки 24 мая, когда был вот этот массовый массированный обстрел Киева дронами и ракетами. Среди тех вещей, которые мы увидели, ну вот понятно, что пострадало очень много обычной гражданской инфраструктуры. Там, мне кажется, даже в западных медиа разошлась история с там, небольшим киевским кафе в районе, этот называется Подол. Вот, в общем, на Подоле они только открылись и сразу же, значит, были полностью, все у них там разрушено. Ну и мы наблюдали такую довольно трогательную ситуацию, когда сотни киевлян выстраивались в очереди для того, чтобы там покупать все, что у них есть, не знаю, чай, кофе, какие-то, не знаю, печенье. Я раньше такое видел только в Токио, это вот когда у них какой-нибудь регион пострадал от цунами. И, например, в Токио есть магазинчик, который продает, не знаю, там деревянные лопатки из этого региона. Значит, туда выстраиваются сотни японцев, и они, значит, скупают эти лопатки, чтобы таким образом помочь этому региону. Но про другое, конечно, спрошу. Очевидно, что одним из индикаторов того, ну вот сколько ракет долетело до своих целей, это то, что у Украины есть проблема с ПВО. Нам мало есть чем сбивать баллистические ракеты. Очевидно, что это огромный козырь для России. И вот буквально вчера у меня в эфире был Юрий Игнат. Он начальник коммуникации воздушных сил, вооруженных сил Украины. И он сказал прямо: смотрите, русские очень хорошо знают, сколько у нас антиракет. И это какая-то, ну, прям огромная проблема. Очевидно, что вот цепочка, по которой вот эти так называемые антиракеты, противоракеты к нам приходят, она довольно долгая. Есть США, там есть свои уши и глаза. Дальше они идут через Европу, там тоже есть свои уши и глаза. К сожалению, наверняка есть свои агенты России в Украине. То есть, еще больше информации, еще больше можно подтвердить, что, куда и сколько пришло. Есть ли этому решение? Вот, возможно, у Израиля есть какой-то опыт в том, а как, ну, не знаю, вы засекречивали такую информацию, учитывая то, что тоже Израиль, ну, не тоже, а в смысле Израиль совсем небольшое государство по территории сравнительно с Украиной. Может ли тут быть решение, чтобы мы не были настолько открытыми в таком важном вопросе?
0: Ну, у вас цепочек поставок просто много, поэтому, ну, сложнее... Засекретить вообще, потому что знаю два человека, знают все, как известно. Вот, ну, там, в Израиле, например, когда индустрия производит где-то внутри самого Израиля, ну все, на этом оно замыкается. Вот. Здесь, когда произвели что-то в Европе, Европа проходной двор вообще с точки зрения информации. Вот, там, вы видели. Там леваки на базы военные заходят, там начинают вандализмом заниматься. Но у них вообще, ну, полное это. Дроны летают, их не сбивают, потому что законы, по закону нельзя, обломки могут упасть на гражданских и так далее. Да, там, что, какие прозрачность, смотри, просто поднимай коптер, лети и считай там количество броневиков где-то на базе, его не собьют. Ну, потому что, чтобы, не дай бог, какому-нибудь бюргеру на голову не упало и так далее. Не, Россия себя чувствует как у себя дома в Европе, они там шастают, бегают. Вы видели, когда периодически каких-то русских шпионов находят? Я читаю, ну, чем они занимались. Ну, там просто шла информация в Россию. Там просто шла информация в Россию. Ну, то есть, они собирали, мониторили и это все в России. Да, поэтому, ну, да, проходной двор в этом смысле Европы. Это же, понимаете, Европа... Сейчас, абсурдная ситуация в каком-то смысле. Украина воюет. И так как она воюет, в Украине действует чрезвычайное положение, да, и которое приводит к тому, что там, допустим, есть полномочия у служб, да, у органов, у силовых структур в целом, и у власти. Вот. В Израиле с 1948 года тоже действует чрезвычайное положение, никогда не отменялось. Вот. У Израиля у правительства тоже есть и у спецслужбы очень большие эти, полномочия. Кстати, больше, чем в Украине. Вот. Что, ну, я считаю, что Украине тоже к этому надо. Там говорят, ну ладно, это Украина. Украине само решает, сколько полномочий кому давать и так далее. Вот. Ну, к тому, что просто эти государства воюют, поэтому вот у них это. А Европа производит сейчас оружие, направляет оружие в Украину. Там летают самолеты, разведданные, вот это все, да. Ну, не американские, не только что американцы, да, поддерживают. Вот. Есть налажена целая логистическая цепь с логистическими хабами большими. Но в целом есть логистическое обеспечение Украины. Но сами государства в Европе в режиме мирного времени. И вся обертка вокруг этого тоже в режиме мирного времени. Вплоть до дронов, которые нельзя задевать, потому что там, обломки не упали на гражданских. Надо переписывать законодательство, да, вот эти все штуки. И это касается в том числе охраны объектов, наказания за теми, когда леваки на базы вторгались, да, было в прошлом году это были случаи, вандализмом занимались. Это меры пресечения наказания за такие штуки. Понимаете, если были какие-то очень жесткие, суровые наказания, наверное, меньше горячих голов хотел бы куда-то залазить. То есть получается такая ситуация, что большой тыл Украины логистического обеспечения, в то время как сама передовая вот форпост Украины, она находится в режиме чрезвычайном, то тыл логистический, он в мирном времени, где спокойно шасты, ходи, и спокойно русские могут залетать, как туристы, вот, летать, ездить, русские же могут в Европу поехать. Вот. И эта ситуация немножко бредовенькая. Историки в будущем офигеют, когда будут рассматривать. Потому что логистика и тыл – это то, что вы должны защищать в первую очередь. Системы ПВО, контрмеры, контрпартизанские все эти меры, спецслужбы, охранение. Развертывание сил там всей возможных, жандармерии, да, легкой пехоты для защиты тыла происходит всегда. Потому что известно, что враг будет воздействовать на ваш тыл. Вот. И русские воздействуют на Европу. Самолеты, дроны, постоянно эти все такие провокации, агентура, шпионаж. Да. Вот. Поэтому вы говорите, как можно этому... Это? Ну, Украина внутри себя-то может, да. А Европе просто нужно понять, что вообще-то драка в Европе происходит, нужно драться. Они не хотят драться. Вы видите, что они не хотят драться. Они делают все максимально, чтобы не драться. Они не хотят. Ну, вот и все. Поэтому тут ничего не поделаешь. Это кто-то не хочет, что вы его заставите. Зеленский сейчас возьмет, наедет на Мерца, чтобы, сдавайте, сбивайте все дроны над вашими городами. Вот. Он же не может так сделать. Ну, вот и все. Поэтому это на совести европейцев. Я говорю, историки потом офигеют от этого. Ни хрена себе, там Россия залетала мигами, вагнера там в Эстонии плавали на границе, это все. То есть, русские просто максимально европейцев макали, вот, у них там агентура шастала. В будущем, опять же, мы же там в 50-е годы и 60-е не знали, да, про всяких агентов Моссада, потом узнали. Так вот, тоже, через лет 50 узнают про всякую российскую агентуру, как они там срывали поставки, как они задерживали, как они саботировали. И историки будут читать, такие, ни хрена себе, там, русские шастали агенты туда-сюда, все это делали. А европейцы жили, как мирное время. Хотя в Европе шла такая война-мясорубка жесткая очень, где там сотни тысяч убитых, там больше миллиона общие потери, вот эти всякие и так далее. Вот, включая раненых и покалеченных. Вот. Да, поэтому, если Европа в регистре мира, то никак. Ну, просто лети как турист и задачу выполняй задачи, которые тебе ФСБ дали.
1: Я думаю, вы видели в том числе эти истории, что российские дроны не сбивают, а украинские дроны начали сбивать. Например, в Латвии сбили, в Эстонии сбили. Там история в том, что те дроны, которые летели на территорию России, они смогли как-то там, значит, наверное, систему МИРЭП отклонить от курса, и вот они залетали, собственно, в Латвию, Эстонию. Потом была еще история с Грецией. Туда, значит, к одному из греческих островов, судя по всему, подплыл украинский морской дрон, вот этот подводный дрон. Ну, и тоже, значит, большая нота протеста. Смотрите, а если бы там был круизный лайнер, и он бы с этим столкнулся, и вот что бы мы потом делали? Ну, Украина, что она может сделать? Украина извиняется, да, говорит, что вот мы
0: извиняемся. Потому что они знают, что Украина ничего не сделает. Более того, Украина им обязана или зависит. Вот. А Россия может сделать. Россия может взять вот, несколько... там этих сотен тысяч как его, своих все эти голи, швали, эти всех, короче говоря, Сибири, которые у них в армии служат, вот, плюс зэки, плюс непонятно кто, вот, и кинуть какой-нибудь иностранный Балтит и так далее, это все. Вот. Это вот там могут это сделать. Ну, это сценарий, который они реально рассматривают. Штефан Хади, аналитик, он участвовал вот в Wargame в прошлом году, где они рассматривали такой сценарий как раз. Он отыгрывал русских. Вот. Он этого Герасимова отыгрывал. И, ну, там у них получилось, ну, у них за красную сторону, играя в этом враге, получилось страны Балтии тогда вот провести операцию российскую. Вот. А какая-нибудь Греция, конечно же, тоже боится, потому что, опять же, мирное время, все свободно, что русские сейчас пошлют кучу агентуры, которые начнут там баламутить. В Греции там очень сильное этот, левое анархистское движение на улицах, которое постоянно кошмарит вот, силовиков и правительство. Вот. Русские возьмут, вольют в это бюджет. Вот. Русские же поддерживают ультралевых и ультраправых в Европе. Вот. Конкретно в Греции сильные ультралевые. И русские возьмут, вольют их туда, в них бабло. Вот. И вольют в них эти каких, как его, ресурс. Вот. Поэтому греки боятся русских. Вот. И все они боятся. Европа боится русских. Вот. Вот. Это просто все к Европе. И это на ее совести вот, их малодушное поведение.
1: Там в Греции еще с церковью интересно, там связи с РПЦ, Российской Православной Церковью, ну, короче говоря, там еще свои есть моменты. Пару слов хотел сказать о украинской ПВО. Есть несколько заявлений Дениса Штиллермана, собственно, ну, называется руководителем или, как это, властником, то есть... владельцем компании Firepoint.
0: Он... Как говорят русские, украинский Вернер фон Браун. Давайте будем, как зетники будем говорить.
1: Хорошо, давайте говорить так. Ну, в общем, Денис Штиллерман, он вчера был на заседании Временной следственной комиссии, которую там народные депутаты организовали. Ну, это там тема возможной коррупции, в том числе и в оборонной сфере. Ну, там вот одно из последних его заявлений, что если все будет хорошо, вот такая есть оговорка, то украинская антидроновая, антибаллистическая система может быть уже на вооружении украинских защитников уже к концу года. Ну, и еще они, значит, я так понимаю, выходил такой определенный пресс-релиз, что Firepoint анонсировали европейский аналог Patriot, значит, называется он Freya, дешевле 1 миллиона долларов за перехват. Ну, короче, пока мало чего известно. У украинских экспертов есть там свой скепсис по этому поводу, что там давайте подождем, посмотрим, что будет. Я, знаете, еще хочу обсудить с вами такую, возможно, парадоксальную тему. Ну, мы видим сейчас определенный кризис, конечно же, в Североатлантическом альянсе. Европейцы не знают, уже не верят в то, что будут им помогать американцы. Американцы справедливо говорят, слушайте, давайте европейцы вытянут свои головы из задницы и перестанут думать о том, что вот США должны над ними держать ядерный зонтик. Что-то там начинается перевооружение Европы, планы там то до 27-го, то до 29-го, то до 28-го года. Вот когда вот буквально летом, да, скоро уже будет этот саммит НАТО в Анкаре, кто-то считает, что там будет, ну, будут окончательно расставлены точки по поводу того, ну, вот какие же взаимоотношения внутри НАТО. Так вот, по поводу парадоксальной мысли, что можно так подумать, что вот, скажем, ослабление НАТО или такой полураспад НАТО может быть даже на пользу украинцам. Объясню свою точку зрения. Ну, в НАТО нас не берут. Да, есть несколько самых могущественных, самых влиятельных стран в этом блоке, которые говорят, ну, нет, Украину мы туда брать не будем, начиная от США и заканчивая, кстати, Германией там, или Францией, да, которые там всегда были против вступления Украины в НАТО. В НАТО нас не берут. Параллельные силовые блоки, да, ну, вот какие-то оборонные, они тоже выглядят не очень реалистичными. То, что там еще предлагал Борис Джонсон в 22-м году, давайте, значит, будет Британия, Польша, Украина, оно сразу упиралось в то, ну а нафига Британии и Польше вписываться во что-то такое с Украиной, если они в НАТО. Так вот, если предположить, что распад, ну не распад, а некое ослабление НАТО открывает для Украины возможности для ну, каких-то параллельных силовых блоков, можем ли мы себе представить, что вот мысль о том, что ослабление НАТО – это на руку Украине? Как вам такая парадоксальная мысль?
0: Почему парадоксальная? Ну, можно что угодно представить. Почему парадоксально?
1: Ну, парадокс в том, что у нас есть традиционно после Второй мировой войны очевидное разделение на блоки. Советский блок распался после этого, кто там, Фукуяма говорил, что это конец истории. Очевидно, что он ошибся. НАТО, которая никогда не воевала, ну, если не говорить о там, последствиях атаки 11 сентября 2001 года, опять же, воевали не все, очевидно. Максимально там, страны той же Европы хотят сохранить социальные блага. Кто-то говорит, да нет, если НАТО распадется, ну, все, это конец. Да? Украинцы могут думать, что нет, смотрите, если НАТО распадется, это означает, что у нас открываются возможности. Видите ли вы такие возможности?
0: И с НАТО, и без НАТО у Украины есть возможности. Ну, то есть, просто... смотрите, Израиль не у НАТО. И никогда туда не стремился. И не просился. И не хотел. И не хочет. Вот. В 21-м или 20-м году в Украине подняли вопрос в Верховной Раде о вступлении в этот, о союзническом договоре с американцами. Вот. Это вот основные союзники США, не НАТО, так что называется. Ну, американцев там где-то два десятка государств на планете такие есть. Вот. И Верховная Рада тогда сказали официально, сказали, что нет, нам это не подходит. Это как раз израильский сценарий был. Израиль – союзник США. Ну, там, или египетский сценарий назовем, или южнокорейский сценарий, неважно. Это все тоже союзники США. Вот. И Верховной Раде сказали, нет, типа, нам это не надо, потому что наша цель – стратегическое вступление в НАТО. А это вещи несовместимы. То есть ты или в НАТО, или ты союзник США. Если стратегическая цель Украины вступить в НАТО, то стратегическая цель. Но тогда этот вопрос не в том, что открываются возможности или нет, нужно стратегические цели поменять. Что такое стратегия? Это то, как вы будете реализовывать свои те или иные хотелки через, ну, вот, вот завтра, через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Если цель будет озвучена украинским правительством, не сегодняшним, а вообще, понимаете, люди меняются, а стратегия остается. Стратегия не может зависеть от человека. В Израиле премьер-министры меняются, но стратегии этические, те или иные аспекты Израиля остаются. Они не зависят от премьер-министров. Кто там, Беннет, Нетаньяу или там до этого, Олмерт был до этого, да, там какой-нибудь, Шарон, не имеет значения. Биби, кстати, старый, все, он уже все уйдет. Да. Если не этой осенью, то как минимум просто уйдет, потому что он просто старый уже. Вот, его как бы не заканчивается. Вот, но я могу вам перечислить стратегический аспект Израиля, которые не поменяются. Они никакого отношения не имеют к этому, к Биби. То есть вы увидите, что Израиль продолжит в многих аспектах вести себя точно так же, потому что это стратегия. Так это касается и стратегии ну, и в Украине, и вообще любого государства. Это должна быть стратегия. А, кстати, мы с этого начали. Американцы озвучили вот свою стратегию. Этот документ делается на десятилетия вперед, на минимум на поколение. Так вот, стратегия Украины, это было на уровне Верховной Рады озвучено, что Украина должна быть частью НАТО. А вы сейчас меня спрашиваете, что ну, хорошо ли Украине развал НАТО. Ну, это шизофрения попахивает. Украине тогда нужно, чтобы эти ее лидеры пришли и сказали, наша цель, допустим, сильно милитаризованное там, государство, вот, государство военный лагерь. Потому что мы не в НАТО, и мы там не хотим быть. Вот. Ну, например, да, это же не озвучено. Это же не сделано, Украина же не государство военный лагерь, даже близко. Там, в Украине половина населения не привлечена к этому, 50% населения не привлечено, например, никак к этому, к силам обороны. Только добровольно, если захотят. Ну и другие куча аспектов. Это же все тоже к стратегии относится. Это же вопрос стратегии. Это же не вопрос просто поболтать. Ну, поболтать можно, ну, что угодно можно представить себе. Вот. Можно представить, что в России существует, что там океан. Ну, многие украинцы мечтают об этом, представляют, кстати. Не такое уж и худшее пожелание, если бы там был бы океан. Вот. Ну, НАТО это же не просто там, вот, есть блок, нету блока и так далее. Ну, вот, Украина стратегия вот, быть в НАТО. Ну, и Украину в НАТО не берут. Надо переписать стратегию. Наверное. Опять же, где я и где украинское руководство. Как бы, вот, поэтому. Вот, им виднее.
1: Ну, пока стратегию никто не переписывает, у нас же интересный случился, ну, хочется сказать, крен, да, если, мне кажется, до 2004 года большинство украинцев, граждан Украины считали, что в НАТО нам не нужно, то, ну, понятно, вместе с российской агрессией. Я думаю, до 2004 года, я думаю, что, ну, это еще были времена Кучмы, когда считали, что НАТО нам не нужно. Потом же там победил Ющенко, он явно был, как это, евроатлантистом. Вот,
0: и... Ющенко, откуда пошло вообще эта Украина, НАТО? Это с Ющенко пошло?
1: Ну, я думаю, что начало все-таки... Давайте так, у меня сейчас нет прям информации вот со всей статистикой, но очевидно, что это с российским вторжением в Украину, то есть 2014 года, у нас начали расти эти показатели. Да? Потому что если посмотреть до того... Ну, кстати, Россия очень сильно давила на то, что, смотрите, украинцы не хотят в НАТО, они не хотят этого, они не хотят быть с Россией. Ну, и у нас же была, собственно, оранжевая революция, которая была, ну, очень такой вегетарианской по сравнению с тем, что происходило в 2014 году во время революции и достоинства. Вот. И, ну, вот этот крен тогда начался. Ну, и понятно, что кульминацией уже стало полномасштабное вторжение. Сейчас я думаю, что есть разочарование в НАТО, ну, после того, как нам 40 тысяч раз сказали, что нет, вас там не будет. Вопрос в том, что, ну, стратегию пока никто не переписывает. Президент Зеленский...
0: Да, курс государства, стратегия. То есть, ну, рулевые государства должны определить, куда корабль идет. Вот. Пока вот прописано... Вроде же в Конституции прописано это, да?
1: Да. Стремление Украины в НАТО в Конституции. Это было записано при президенте Порошенко, то есть при предыдущем, ну, при пятом президенте Украины. Ну, так, чтобы, знаете, закончить на депрессивной ноте. Новость, которая появилась вчера, значит, Марк Рютте, собственно, генсек НАТО, он же предлагал ряду стран, чтобы они прям официально выделили 0,25% своего ВВП на помощь, на военную помощь Украине. Ну, и вот ряд стран, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Канада, выступили против того, чтобы страны-члены НАТО 0,25% выделяли. Слышал нашего эксперта украинского, который говорит, слушайте, ну, они не так помогают, они просто боятся политических последствий, что у них там свои выборы, ну, и их избиратели могут обвинить, что куда же вы аж 0,25% ВВП выделяете Украине. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Вже должны виходити на новості. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Ми, як то кажуть, пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: – що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: На порталі «Дія» запрацював онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати в ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послуг під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про Е-відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з Дія AI вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі Дія. У найближчих планах Мінцифри ще 5 послуг, які зможе надавати Дія AI, а також запуск ШАІ-асистента і в мобільному застосунку. Як скористатися Дія AI? Відкрийте портал «Дія», оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу, наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи», отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгук прямо у чаті. Достатньо поставити лайк, дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда «Дії» навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
26: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Держприкордонслужбі України відкидають звинувачення Білорусі щодо нібито атак українських дронів по її території. Речник відомства Андрій Демченко назвав такі заяви спробою перекласти відповідальність на Україну і нагадав, подібні звинувачення вже неодноразово лунали раніше. Демченко наголосив, такі заяви є елементом інформаційних провокацій. Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Глава держави заявив, що Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас Зеленський наголосив, Україна ніколи не була загрозою для білоруського народу та підтримує його прагнення до незалежності від впливу Москви. Президент також подякував білорусам, які підтримують Україну та воюють на її боці. Зустріч відбулась в межах міжнародного саміту у Києві, в якому беруть участь представники 24 країн. Ну і Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів за версією слідства. Наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави. Сама нардеп звинувачення, звичайно ж, відкидає і називає справу політичною провокацією. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз я радий вітати в нашій студії Віталія Шабуніна, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець з нами в прямому ефірі. Віталію, вітаю тебе в студії. Слава Україні!
3: Героям слава, Олексій.
2: Слухай, ну я тут спеціально подивився, ти був у нас в останній в ефірі 5 місяців тому. За 5 місяців сталося дуже всього багато. Звичайно, і в житті України, і в твоєму особистому житті. Але я хочу почати, знаєш, з теми, яка, можливо, буде неприємною. Якщо дивитися от на останні активності Центру протидії корупції, то, як мінімум, в такому публічному просторі ми бачимо те, що дехто називає атакою на Firepoint Дениса Штілермана, людину, яка каже, що вона є власником цієї компанії, головним конструктором цієї компанії. Твоя колега Дар'я Калинюк, в принципі, достатньо багато дописів робить в соцмережах щодо того, ну, що треба знати про Дениса Штілермана. Про що вона пише? Вона пише про те, що з початку 90-х до 2018-го пан Штілерман проживав в Росії, вів там бізнес в секторі нерухомості, потім його позбавили російського громадянства у 16-му році. Пані Калинюк пише про те, що він, Денис Штілерман, значить, оскаржував це рішення, хотів повернути собі російський паспорт. Денис Штілерман все це називає атакою на свою компанію. Він каже про те, що навіть ЦПК, я тут його цитую, розсилали конструкторську документацію Firepoint по різних посольствах, і він нібито подав заяву в Службу безпеки України. Я чув різні думки, і вони дійсно розділилися щодо Firepoint. Про Firepoint багато питань, ми ще про це поговоримо, але все-таки дехто вважає, і це в тому числі і достатньо притомні люди, що ЦПК тут роблять шкоду. Що дивіться, от ми зараз розганяємо якусь негативну інформацію щодо Штілермана, і таким чином, можливо, гальмуємо процеси всередині компанії, гальмуємо те, як у нас з'являються ракети чи нові далекобійні дрони. Тож, чому ЦПК зараз про це говорять?
3: Я продовжу те, що говорив Штілерман, бо який його меседж? Що це через ЦПК, громадську організацію, він не збудував тисячі ракет, які йому вже оплатили. Ну, ми зараз серйозно сприймаємо цей аргумент від компанії, яка отримала десятки мільярдів і не зробила того, що мала зробити по ракетах. В компанії є хороший продукт дрони, з цим нема суперечок. Но виправдання того, що ракети за десятки мільярдів не зроблені, бо громадська організація розповідає документами про його минуле, ну це адекватна позиція адекватних людей.
2: Що ти знаєш про те, що ЦПК знають, про те, як фінансувався Firepoint, які були плани, ну, коли ти говориш про тисячі ракет, які мали бути випущені, які вже оплачені, що про це відомо?
3: Так це президент сказав про 3000 ракет, мені здається, ще в 25-му році, які мали бути виготовлені. А в нас це було ключове замовлення Firepoint, вони отримували, ну, якщо я б мав це монопольною часткою, ну, але щонайменше найбільшу частку фінансування на ці речі. Послухайте, ми всі, як українці, мрі мріємо, щоб в нас були ракети. Що, в мене діти, в мене доньці 10 років, а синові 8, і вони в Києві живуть. Ну, чи я не хочу, аби в Україні були ракети? Та, звичайно, хочу. І це є мотивація, чому ми ставимо під питання. Друзі, чому ця компанія отримала, давайте, ну, я вважаю, монопольну частку грошей на ракети, яких немає? Чому компанія до людини, яка заявляє, що є власник, є питання? Дивіться, ми ж не фантазуємо, чи він був громадянином Росії. Ну, був документ, я вісті не сперечаюся. Чи оскаржував він забрання в нього громадянства Росії? Оскаржував. Тільки в чому брехня пана Штільна? Він говорить, що оскаржував в 18-му році, а документи говорять, що в 16-му.
2: Ну так, він каже, я, вибач, я процитую, він давав інтерв'ю нашій колезі, він розмовляв з Яніною Соколовою, і Дар'я Калинюк також цитує це інтерв'ю, він говорить про те, що так, от його посадили в СІЗО, і там в СІЗО у 2018 році, у 18 році він, ну, якби був готовий сказати все, що завгодно, для того, щоб його, ну, просто випустили.
3: Тільки це неправда, бо скаржував він в 16-му році. І таких, ну, відверто, неправди є багато, але не це все важливо. Яка суть наших питань, навіть не до Штілермана, до влади, друзі? Ви віддали найбільшу кількість грошей, монопольну кількість грошей, компанії, власник якого був не просто російським громадянином і боровся за це громадянство, який був підозрюваний в шахрайстві. Нам відповідають. Ну, він же ж Росію обманув. Окей. Ну, чому я маю бути переконаний, чи не є, чи неможливий тоді сценарій, що він так само Україну обманює? Я цього не стверджую. Ну, але його минуле і теперішні обмани щодо документів, як мінімум, таку підозру викликають. І от ми ставимо питання не Штілерману, владі, друзі. Ну, от ви віддали цій людині найбільше грошей. В підсумку ми не маємо обіцяного. Як ви змінюєте підхід? Ми далі Fairpoint лише фінансуємо? Чи ми іншим нарешті почнемо давати гроші? Кому хочете ви? Ну, не лише тим, хто не просто не зробив обіцяне, а зараз виправдовується тим, що це громадська організація йому завадила. Ось суть цієї дискусії не між нами і Штілерманом, а між нами і владою.
2: Ну, мені здається, слухай, що коли ми говоримо про те, що нібито...